0: Радио Фраер по нашей фраерке Люси, Дея и Нивана. Наградные игры, пресенечения и еще марсикай, чеса ты за энкрат не издамо.
1: Смучаешь?
0: Супер!
1: Не смучаешь?
0: Кога брига? Приди журат!
1: 27, 28 и 29 ноября на Копах.
0: Букирай найбол фраерский опенинг же данес
1: на копе.си.
0: Фраерский опенинг. Ко се сдружи та смучание и жур.

0: народец усех гоцел ни очел, у долини тихи поживил.
1: Фрайер радио, само модерни, домачи хити.